0: Ты хочешь сама заделать?
1: Я видео снимаю.
0: А, Рожка, скажи что-нибудь.
2: Ну, я ничего не могу сказать.
3: Радио Юниор.